0: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
1: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
2: Всем привет, новое слушание.
1: Приятного прослушивания.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: Залетай.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.

0: 107.8.
1: Залетай.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое на новом.
9: Фейген. Искрами.
10: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
11: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
12: Ваня Дмитриенко.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: Залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: 00.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Заходи без причин.

0: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое радио.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Новое радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе. Крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

горю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.

0: Трэш Ток. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Трэш Ток. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Трэш Ток.
0: Трэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Новое радио. Море.

0: радио и Zion Music представляют. Мари Краймбрери, Филатов и Карас, Сивиль, Артик и Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1, продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: 8b.
1: Залетай.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое — это вот это.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
0: Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Зацепила меня.
5: Новое.
7: Зацепила меня. До порога довела.
8: Кто это?
9: Это.
8: Вот это.
10: На тебя злая.

0: Радио.ру.
1: Новое радио. Новое радио.

0: подарок, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.
3: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении Яндекс.Го. Сегодня мы их выдумаем. Яндекс.Го. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Го и других информационных сервисов. 0+.
4: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам. В городе и на трассе.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: залетай.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Сети магазинов «Милый дом». Электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Новое радио.
3: Новое радио.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: В Магнитогорске 12. Новое радио.
3: Вот это время в воскресенье уже на правду похоже. Выглядываешь в окошко, дышишь вот этим вот морозным воздухом, получаешь удовольствие, что еще целый выходной в перспективе. Ну, я надеюсь, у меня нет. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства. Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: улыбаясь тебе с афиши.
1: Ну уж не знаю, с какой афиши он улыбается, но, собственно, наверное, даже до улыбок далековато. Юрий Савичев и Джига на новом радио. Ну, про Джигу всем известно. Собственно, вот что происходит, когда денег до жопы, а кукушка куда-то уезжает. Новое радио. Я думаю, если ты сейчас в воскресенье утром слышишь все, что происходит вокруг тебя, в том числе суперхиты и суперновинки, и при этом чувствуешь себя комфортно, то есть за что поблагодарить небеса. Тебе красивого продолжения дня. С нас, как и всегда, комфортное музыкальное сопровождение. Данила Михайлов за старшего. Мое почтение.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «1 плюс 1».

0: Просыпайтесь. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Гоу». Сегодня мы их выдуваем. Яндекс.Гоу. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Гоу и других информационных сервисов. 0+.
4: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
13: 18+.

0: Розалин на новом радио, она же Роза Костандян. Армянская певица представляет свою страну во многих музыкальных конкурсах. Но, кстати, в обозримой перспективе на новом радио пройдет один из титульных музыкальных конкурсов в стране. Музыкастинг, версия 9.0 вместе с продюсерским центром Zion Music. И эксклюзивно будем вести видеотрансляцию на платформе ВК-видео. Обязательно подключайся. Ежедневно с понедельника в 6 вечера по Москве будем с тобой свидетелями рождения сверхновой звезды шоу-бизнеса.
1: Реклама.

0: Залетай.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
9: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
10: Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио. Новое.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: В Магнитогорске час дня.

0: новом радио. Fresh Talk.
1: Очень качественную синусоиду выдала погода на этой неделе, но Сергей Мудрик, как всегда, излучает солнечный вот такой вот прям свет. Красавчик. Привет, дорогой главный редактор сервиса ВК Музыка.
2: Данил Михайлов со мной в студии. Красавчик не менее, а я бы даже сказал, что и более. Отец тем более, вот. Что немаловажно. Я-то не отец, поэтому вот.
1: Какие твои годы, Сереженька?
2: Да, наверстаем, еще успеем. А пока наверстаем неделю в плане новой музыки, как это обычно у нас в программе Fresh Talk происходит. И обязательно какому-то артисту из прозвучавших сегодня наберем. А начнем мы с того, что вообще у нас джингл. Периодически вспоминаем про то, что в джингле говорят про хиты, которые в хит-параде находятся, в чарте.
1: Да, обязательно.
2: Но мы не всегда их ставим туда, на самом деле. Я решил, что самое время эту неделю
1: пробежаться по списочку.
2: Не пробежаться по списочку, а, так сказать, оправдать джингл и поставить действительно хит, но который вышел на этой неделе в новой версии. Хит, который, собственно, играется по новому радио. Вот поэтому, я думаю, вы все оцените, подпоете и получите удовольствие, потому что это песня группы «Айова». Мы в акустической специальной версии вот вышел на этой неделе. С нее и начнем сегодня.

0: Ты знаешь, вот когда хип-хоп исполнители выезжают на теме выступления с симфоническим оркестром, я это воспринимаю, ну, как попытка чего-то, вот знаешь, такого зайти на соседнюю поляну, так сказать. В данном же случае Айова, она умеет и, там, не знаю, танцевальную плясовую, и грустную лирическую, и с акустикой, и с супер-мега-хитрыми аранжировками. Ну, прекрасная вообще. И, наверное, ей просто по фану было вот такую лирическую, медленную записать версию.
1: Ну, песня идет хорошо, чтобы лишний раз на нее не обратить внимание. Следующая песня тоже идет хорошо уже много-много лет. В новой версии мы ее сейчас послушаем, но на самом деле вы, конечно же, узнаете ее.
0: Такой фреш, настоявшийся ток сегодня.
1: Настоявшийся фреш, да. Вы узнаете ее из тысячи, как бы группа та же, но песня...
0: Корни?
1: Песня «Я теряю корни», да, но в новом исполнении от Паши Левела и Soda Love. Вот тоже вышел на этой неделе ввиду новостей свежих про новый запуск «Фабрики звезд».
0: Самая актуальная, да.
1: Актуалочка, актуалочка.

0: Этот вот прекрасный с картавостью, с прононсом припев, ну, просто чудо чудесное.
1: Ребятушки,
0: да, да, все с мурашками, да все с мурашками, что за вопрос вообще, риторически абсолютно.
1: Да.
0: Ну, миллениалы точно.
1: Ну, естественно.
2: Fresh Talk.
1: Что же, наконец-то дошли мы до звонка, точнее, сначала послушаем песню традиционно. В отличие от прошлой недели, одному артисту мы сегодня наберем, но замечательным. Впрочем, мы всегда звоним только замечательным артистам. Сегодня вышла новая песня у группы Settlers, а группа Settlers на самом деле тоже фигурант чартов. Вот наверняка вот мы вам сейчас поставим по фрагментику песен, и вы сразу вспомните. Вот песня «Самое светлое чувство».
3: Самое

0: Ну, определенно узнаваемые песни, конечно.
1: Да, в чарте уже почти год группа находится, хотя является, по сути, инди-группой.
0: Independent, надо напомнить, да.
1: Independent band, да. У них вышла сегодня новая песня под названием «В последний раз», и это весточка с долгожданного альбома. Вот, собственно, предлагаю эту песню послушать, а потом вокалистке группы Яне набрать и обсудить это вот все.

0: Серж, ну это же круто. Не, ну это же прям круто. Ну вот круто, когда такая музыка, тебе кажется, что вокал будет немножечко, ну, шептать. А здесь такая сила, вокал, ну круто же, ну это же круто.
1: Несомненно, я стараюсь в основном крутое что-то приносить. Можешь обладательнице этого вокала напрямую...
0: Не-не-не, я тут стесняться буду, ну давай звонить, конечно.
1: А поздно, да, уже все, набираем Яне, вокалистке группе Settlers. Привет, Яна.
2: Да, всем привет, ребята.
1: Только что послушали песню в последний раз. Вот коллега мой столько раз сказал круто, сколько, мне кажется, не говорил.
0: Ну, 100%, да. И сейчас я слышу вокал уже абсолютно спокойный, сдержанный. Яна, мое почтение.
2: Да, спасибо большое. Ну, здорово, здорово, что, надеюсь, вам понравилось.
0: Нам понравилось, но у меня вопрос сразу в голове. Как у артистов, которые здорово залетают в социальные сети, в коротенькие ролики, все равно сохраняется желание бить, ну, вот в такое полноценное творчество, а не в какие-то такие вот прям бойкие 15-секундные отрезки. Ну, круто же прям звучит. Ну, вообще прям, мам, не горюй. Никакого маркетинга не чувствуется.
2: Ну,
0: корыстного.
2: Да, маркетинг, мы об этом особо не думаем. Мы все-таки в первую очередь за музыку. Главное не скатиться до того, чтобы начать делать музыку чисто для того, чтобы она залетала. Главное, конечно, эту музыку сохранить, а не работать на ТикТоке. Это будет слышно, собственно говоря, по нашему альбому полноценному, который выйдет 15 октября. И, надеюсь, ощущается в песне последний раз, но я могу вам сказать, что она уже залетела в ТикТоке. Не знаю, как это произошло. Весь альбом с такой какой-то сейчас ретро-отсылкой куда-то в 2000-е. У всего альбома инструментал достаточно сочный получился. То есть тихая песня, там, наверное, одна на весь альбом. В основном это очень мощное звучание. Наверное, вообще совсем не для рилсов, не для тиктоков, но, тем не менее, очень такое собранное и глубокое по содержанию.
1: А по камушку с чувством-то войдут в альбом, или это все-таки синглы будут считаться?
2: Нет, они не войдут в альбом. В альбом войдет «Летучий корабль», который вышел, а так там еще 7 новых песен.
1: Слушай, ну шикарно, через 2 недели у всех будет праздник, кому понравилась, собственно, песня в последний раз, да и упомянутые 2 хита тоже. Я так понимаю, вы скоро будете презентовать альбом «Живьем».
2: Мы будем презентовать альбом «Живьем» в 2 столицах, да, все правильно. 19 ноября в «Космонавте» в Санкт-Петербурге и 22 ноября в Москве мы впервые замахнулись на бейс, на большой зал. Вот, надеемся там видеть всех наших слушателей. Это такое будет шоу, мощной, достаточно инструментальной программой с полным составом музыкантов, детским хором. В общем, будет очень мощно.
1: Всех козырей не выкладывай сразу, да. Вот. Но всем, кому понравилась песня и кто находится в Петербурге и в Москве в эти даты, вы знаете, что делать. Яна, спасибо. Надеемся, что и эта песня...
0: Да тебе же сказали, уже залетает и в соцсети, но пусть еще и в сердца проникает.
1: Пусть еще что-нибудь залетит. Никогда мало не бывает. Все, Яна, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Услышимся обязательно еще.
2: Пока-пока.
3: Fresh Talk.
1: Так, ну что же, продолжаем. У нас какая-то сегодня немножко лиричная программа, скажем так, складывается.
0: Такой лиричный плейлист. Ищите ВК-музыка.
1: Да, лиричная очень вещь. И следующая песня, честно говоря, не исключение, что только сейчас вот понял. У Канги сегодня вышел альбом новый под названием «Том 3. Ошибки. Часть 2». Как бы это сложно не звучало. «Том 3. Часть 2. Ошибки».
0: Но все же помнят «Том 1».
1: Да. С него песня под названием «Говорила тебе» прозвучит прямо сейчас.

0: Не, ну ты сказал, что лиричная, а я могу немножечко возвратить, наверное, самый динамичный трек из сегодня прозвучавших во фреше.
1: Такой.
0: Не, ну посыл понятный. Знаешь, когда мы знаем текст, если бы он пел не на русском, то можно было подумать, знаешь, как говорят, Стромай, когда поет, французы рыдают белугой, а весь остальной мир пляшет, просто отрывается.
1: Да. Что-то схожее, вот. Может быть, это связано с тем, что мы на следующей неделе не выйдем в эфир, и поэтому...
0: Ну, у нас повод серьезный, музыкастинг, будет много фрешманов каждый день.
1: Да, будет достаточно много фрешманов, мы решили не отвлекать вас от этого мероприятия, поэтому возьмем всего неделечку паузу, а потом обязательно вернемся. Вот. А напоследок сегодня тоже абсолютно новый для меня проект обнаружился в нашем питчинге, как это говорится, за неделю. То, что нам присылают каждую неделю, и то, что мы добросовестно слушаем всей редакции. Проект называется Chalong Underpass. Вот. Это автомобильный транспортный тоннель на Пхукете в Таиланде. Вот. Собственно, история в том, что артист, я так понимаю, что какой-то наш, но в Таиланде находится.
0: А
1: вот
0: сколько мы уже таким звонили, зимуют они там, понимаешь ли, хотя еще до зимы не близко, но да ладно.
1: Ну он там вроде на постоянке, но тем не менее он завел проект англоязычный, и я решил, что довольно симпатичная вещь получилась, и предлагаю на ней разлучиться на две, получается, неделечки, для того, чтобы обязательно потом вернуться.
0: Пропитываемся тайским солнцем, ребятушки, красивого продолжения осени.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Максим на новом радио, культурный код большой страны. Но кто бы не узнал песни уже сколько? 2007 год вернуть-то если. 19 лет! Офигеть, конечно. Ну, правда, в качестве сингла выпустили чуть позже, но на альбоме она появилась именно в 2007-м, том самом пресловутом. Много было разных записей, много было разных вариантов аранжировок. Максим чуть не возненавидел эту песню, а в итоге, вот, пожалуйста, как видим, сделанный с любовью, не может получиться плохим. Новое радио, суперхиты, суперновинки, всегда Эвиленд по расписанию.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы...

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: bank.vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Новое радио. Новое на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
9: Знаешь,

0: данном случае означает созависимые, токсичные, страстные и при этом разрушительные отношения. Да, так вот поэтично, и нравится нам об этом смотреть фильмы, нравится об этом читать книги, а вот жить в такой истории, мне кажется, все-таки по душе, ну, не каждому как минимум. Хотя многие думают, что без таких вот страстей и любви настоящей не существует. Не суть, не будем на эту тему сейчас распыляться, будем слушать приятную музыку и с удовольствием воскресенье проводить. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня. Мое почтение.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое это мы.
7: Всем привет, с вами Хамалинова.
8: С вами Аннет Сай.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня Эстэ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
6: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
5: Новое.

0: Здравствует, выходное шоу, и нет, не классическое дуо. Сегодня новинка, он снова вернулся к нам, Макс Астахов и Данила Михайлов.
1: Мое почтение, спасибо, что пригласил.
0: Залетайте, пожалуйста, на трансляцию, оцените его новый образ. Там такие очки. Ну, возможно, это не совсем новинка, но вот я сегодня увидел Мишу впервые в квадратных очках, и такой, блин, ничего себе, ты меня удивляешь.
1: Да ты что, дорогой, вообще любой очкарик должен иметь несколько пар этих самых очков, потому что если ты приходишь на работу и ты их забыл, то ты бы и рад ничего не делать, но, к сожалению, придется массу манипулятивных движений совершить, чтобы у тебя оказались какие-нибудь очки перед глазами. Поэтому у тебя их много валяется в разных местах, в бардачке обязательно, на работе, дома. Ну, и если еще в туалете есть, то это просто флеш-рояль.
0: Красота. Но я тоже очкарик, но я латентный очкарик.
1: Ты суешь пальцы в глаза.
0: Да.
1: Ты немножечко...
0: Я вот...
1: Врач.
0: Я пошел дальше? Это так работает?
1: Нет, ты просто любишь доставлять себе какую-то особую степень удовольствия. Ну, смотри, ты же не можешь уже где-нибудь забалагурить и... Ну, мне это тоже не свойственно.
0: Ага.
1: Ну, в общем, ночевать нужно дома.
0: Да.
1: Чтобы рядом была эта коробочка с раствором. И внезапно поехать на рыбалку — это не твой случай.
0: Да не, почему? Все намного проще.
1: А есть же такое, что тебе как будто в глаза стекла насыпали,
0: нет.
1: ты не поменял
0: линзы. Все намного проще. В том-то и дело, что у меня бывают такие периоды, и сейчас такой, что я могу и не снимать эти линзы, и спать в этих линзах. И да, это странно.
1: Да,
0: это не круто. Да, это по-любому вредит, но я такой... Я просто вырубаюсь. Знаешь, ты просыпаешься, как бы закапал себе глаза, иногда даже не закапал, и все, и пошел по своим делам абсолютно.
1: И все равно я голосую за очки при этом. Ну, а ты их снял, и все. И
0: у меня были очки, несколько штук. Прикольная история. 100% снимаешь линзы, глаза отдыхают. Я прямо представляю, для чего все это сделано. Но я их ломаю. Я ломаю, знаешь как? Я
1: просто... Задницей?
0: Нет, я засыпаю. Я засыпаю мордой в подушку, и все, у меня дужки в разные стороны, и они непригодны для жизни.
1: Слушай, а ты когда-нибудь думал сделать операцию? Стоит она сейчас примерно столько же, сколько там, не знаю, хорошая оправа?
0: Ну, да.
1: Ну, плюс-минус.
0: Блин, я думал об этом, но я побаивалась. Тем более у меня была операция, но не по улучшению жизни, не по улучшению самого зрения, а вот чтобы оно не падало. Это были, хотел сказать, советские времена, но нет, 2010 год, не лазером, а инструментами, врач, хирург мне вот все это делал.
1: Знаешь, самое что удивительное, ты же видишь это все. Как тебе... Такой тоненький скальп лезет прямо в глазное яблоко.
0: У всех обычных людей, да. Но я трус, я сказал. Только 3 укола в задницу, полный наркоз, и тогда я согласен.

0: Максончик, а ты вот обратил внимание, что не всем Алексеям нравится обращение Алешенька?
1: Ну, конечно, потому что это ругательное.
0: Ругательное? Мне кажется, уменьшительно ласкательное.
1: А еще отчасти «ну ты и Алеша», когда говорят.
0: Вот, например, да, что тоже несимпатично, mm-hmm. да? «Ну ты и Геннадий», такое тоже было слышно. «Ну ты Вася», это тоже распространенное. Опять же, «Услав» тоже. Прям по тексту лютый.
1: Самое главное, Вячеслав не называйте.
0: Да-да-да,
1: Вячеслав. Главное, что вот Максим и Михаил это не ругательные.
0: Ну, вот у Максима какое есть обращение, которое тебе не нравится?
1: Есть песня целая.
0: Так.
1: Про деда Максима. Вот она мне не нравится, потому что каждый, кто ее слышал, всегда дает цитатку какую-нибудь оттуда. А так, да не знаю, у меня нет такого, что меня очень по-разному как называют. В основном это Максим или Макс. У меня был учитель физкультуры Георгий Федорович. И вот ему нравилась история Масяня. Вот он называл меня Масяня. И вот он меня не триггерил, потому что он как-то это делал супер по-доброму, знаешь, в такой точечный нужный момент, и вот.
0: Но надо признать, что не всегда само слово триггерит, а именно да. тот, кто его произносит и в каких обстоятельствах.
1: Факты. Потому что, видишь, разные моменты в жизни были. Вот, например, моя учительница физкультуры.
0: Уже учительница.
1: Ну, там на два класса были моменты. Вот Эрика Анатольевна,
0: она... Это не один человек, который сперва так, потом это...
1: По-мурмански говорила. Она часто говорила следующую историю. Девчоночки там, солнышки, зайчики, вот сюда вот пацаны, просто мы были безбашенные. Она такая: так, дебилы, построились. И вот от нее это не было обидно. Вот, но она к нам обращалась исключительно так.
0: Я помню, у меня была руководительница давным-давно, и ее главный комплимент в сторону подчиненных было: угу, не дебил.
1: Mm-hmm.
0: Да, и вот оценивай сам, как знаешь.
1: Mm-hmm. А тебя как называют?
0: Слушай, у меня проблема. Зовут меня Михаил.
1: Да.
0: В эфире я Данила.
1: Угу.
0: Есть еще Усишкин. Есть Дик Дикнерс.
1: Пушка.
0: Пушка усатая. В общем, все как-то прям расплылось, и какого-то, знаешь, концентрированного нету.
1: Но тебе все нравится.
0: Ко всему спокойно отношусь, но Миша — это, конечно, то, с чем я живу всю жизнь.
1: Ну и пусть оно остается.
0: Да, ну и пусть остается. Какая разница вообще? И мне кажется, вот, ну, возьми, многие же люди тоже... Особенно в детстве. Свое родное имя слышать не так часто.
1: Ну да. Ну,
0: а до 3 лет думал, что зовут «заткнись».
1: Хорошо. Ну вот эти всякие обращения к детям: зайчик, котик и все на свете.
0: К детям еще куда ни шло, но когда уже супер взрослые люди друг друга называют уменьшительно ласкательно, с одной стороны, ты за них очень рад.
1: Mm-hmm.
0: С другой стороны, на публике это выглядит как-то немного специфически.
1: Немножечко подташнивает, я бы даже сказал.
0: Ну, вот как будто бы, да.
1: Mm-hmm.
0: Я поделикатнее.
1: Мы не лезем в чужие семьи. Если вам нравится, пожалуйста.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

0: на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое. Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
11: Это Филатов и Кэрос на «Новом радио».
13: Это «Звонки».
14: С тобой Даня Нилетто.
15: «Новое».
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: С вами Полина Гагарина.
3: Всем привет от группы «Пицца».
5: Слушай.
17: «Новое радио». Присоединяйся погромче.
16: Нью-Йорк.

0: Макс Астахов. Сейчас объектив, который стоит, ну, разработчикам стоил $1 000 000, он его сидел футболкой протирал, на которой еще волоски застряли.
1: Ну, это классическая история. Был бы я дома, протер бы трусами, ничего страшного-то. А, кстати, мы потихонечку переходим к рубрике «Профитроли».
0: Ну, как потихонечку, уже в ней.
1: А, мы уже в «Профитроли». Короче, суперигра. А, если ты хочешь выбрать абсолютно любую песню из нашей базы, поставить ее вне очереди, то есть почувствовать себя ведущим, то есть власть прям самая настоящая, звони к нам в эфир. Я вместе с Данилом Михайловым буду пытаться отгадать твою профессию за 2 минуты. Задавать тебе будем различные вопросы, ты будешь нам говорить да или нет. Самое главное условие — иметь какую-то работу. Звони, подскажи, пожалуйста, номер.
0: Ага, ты что, до сих пор не выучил?
1: Да я для людей-то, для людей,
0: все
1: для людей.
0: Ты хочешь, чтобы я тоже немножечко ворвался в эфир, да?
1: Конечно.
0: Твоего выходного шоу. Ребята, 8-495-232-1632. А вот ждем. Те звонки, которые сейчас идут, это все-таки от старичков. Хочется свежей крови, так сказать.
1: Mm-hmm.
0: Да, ну вот человек, 172 попытки.
1: Я смотрю на экран, ничего не вижу, такой смотрю. Не, я просто думал, ты телефон не включил.
0: Все включено. Более того, уже у нас на связи есть потенциальный победитель. Алло, привет.
1: Надеюсь, что проигравший. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Откуда вы?
2: Меня зовут Алексей. Я из Москвы.
1: Алексей, а мы вот до этого обсуждали, а вот когда называют Алексея Алеша, это хорошо или плохо?
2: Не думаю, что это плохо. Все? Это всего лишь терять.
1: Принял. Как у вас там по работе дела? Имеется?
2: Ну, обязательно.
1: Все, как супер. Всегда. Тогда у нас есть 2 минуты, время пошло, мы будем задавать вам различные вопросы, вам нужно правду отвечать, да или нет? Поехали.
2: Хорошо. Договорить.
1: Вот, гонг был. А, пятидневка у вас?
2: Да.
1: Работаете в офисе?
2: Да.
1: Высшее образование нужно?
2: Да.
1: Сфера продаж?
2: Да.
1: Вы продажник?
2: Да.
1: Ну, получается, я отгадал.
0: Ну, подожди, давай иди дальше.
1: А что ты мне палку в колеса встречаешь?
0: А я за Алексея топлю двумя руками.
1: Хорошо. Твоя основная задача — ты продаешь. Работаешь с клиентами.
2: Да, все верно, да.
1: Это какая-то техническая сфера?
2: Нет.
1: Угу. Концерты?
2: Нет.
1: Оборудование продаете?
2: Нет.
1: Какую-то услугу?
2: Нет.
1: Миш, помогай.
0: Алексей, как жизнь вообще? На рыбалку сегодня? Нет?
1: Я понял, за кого он болеет.
2: На рыбалке вчера был.
0: О, вот по красоте. Там что, лещики, язи, кто?
2: Вы знаете, в этот раз не очень удачно. Пару карпиков по 2 килограмма, пару карасей. К сожалению, ни щука не клюнула, ни стерлядь.
0: Ну, кошки на обед зато.
1: Как им нравится этот разговор. Ладно, давайте попробуем. У меня еще время есть, я попробую ворваться. Во-первых, я отгадал, он менеджер по продажам. Какая сфера, это не так уж и важно.
0: Очень даже важно. Ты тоже продаешь себя, Максим.
1: Не-не-не-не-не, это не ключевое.
2: Просто я немного не соглашусь, потому что, в принципе... В сфере продажи, да, задействовано, ну, наверное, порядка 30% всей рабочей деятельности. Но в какой сфере, вы это точно не угадаете.
1: Ага. Но это какая-нибудь... Что связано с... Ладно, я не смог придумать, типа, с космосом. Признавайся, рассказывай.
2: А продаю я изделия для художественной куртки.
1: Чего еще раз?
0: Для художественной куртки.
2: Художественной ковки. То есть, если вы где-то видите запоры, ворота и так далее, вот это вот вся красота, все вот эти вот листья, головы львов и так далее, это все мы производим, ну и продаем.
1: Хорошо.
2: Ну и я, собственно, не совсем менеджер, я начальник отдела продаж, если быть конкретным. Но я не просто продаю, а я и консультирую, и продаю, и закупаю, и даже выдаю продукты.
0: А ладно. Может быть, Алексей, ты еще и кузнец?
1: И женец, и на игре дудец?
2: Нет, к сожалению, я совершенно, скажем так, в иной сфере, в банковском деле, скажем так, и вот, собственно, скажем так, пришел в металлоизделие и проработал уже почти 15 лет.
1: Все, красавчик, Миша вот ворвался и помог тебе. Если бы не он, я бы присудил победу себе. 100%
0: ты бы уже там знал бы, какие изделия
1: да
0: тебе
1: все.
0: Нужны для твоего замка.
1: Скажи,
0: Лех,
1: какой трек? Что тебе нравится? Что у нас в базе тебе симпатизирует? Ну ладно, не нравится ничего, тогда я сам включу.
2: Нет, почему?
1: Ну долго тянешь резину.
2: Я немного растерялся, потому что 5, я впервые в жизни дозвонился
1: 4,
2: на радио, еще и вообще
1: 3,
2: с первого раза.
1: 2, ну!
2: Просто супер. Любой трек на ваш выбор.
1: Я так и хотел. Спасибо большое, классного тебе дня, отличного настроения. Пока-пока.
0: До свидания, Алексей.
2: Взаимно. Все
3: хорошее. Вкусно на новом радио.
0: Вот эта песня, кстати, Макс, про тебя. Она называется «Мистер Всезнайка». Сидел тут на Алексея, наезжал всю дорогу. Нет бы подыграть, узнать про лещика, как язь настоящий был пойман.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Данила Михайлов. И знаешь, я недавно поймал себя на мысли, что я амбассадор двойных стандартов. Это, знаешь...
1: Это прям камин-аут сейчас был.
0: Да-да-да. Это меня так сильно раздражают водители такси. Вот когда я выхожу на улицу, и они пишут, что они уже приехали, а по факту им там еще секунд 15, и они только во двор въехали, но они еще не на моей точке назначения. Я всегда думаю о том, что, блин, а если бы я вышел позже и не успел, я бы уже платил за это платное ожидание. Но при этом, чтобы выйти намного заранее, чтобы водитель такси меня не ждал. Ну, типа, такого не бывает. Такого просто не существует в моей какой-то парадигме, в моих сборах и всем на свете. Я, например, безумно благодарен социальным сетям, что сейчас у первого, второго, у третьего человека всегда указан день рождения, но при этом меня очень обижают, когда люди забывают про мой. Ну, типа, это тоже странная история. И вот сегодня и прям такой откровенный момент,
1: когда ты хочешь поздравить Диму Лапикова с днем рождения.
0: Это 100%. Димульчик, дорогой, вообще часть огромная этого выходного шоу, ведущий нового радио, Дмитрий Лапиков, поздравляем тебя с днем рождения. Всего самого наилучшего, счастья, здоровья, еще позвоним и поцелуйчики пришлем.
1: Да. От тебя. Когда поздравлять-то тебя с днем рождения?
0: 23 декабря, еще долго.
1: А я уже забыл вообще. Даже не думаю.
2: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
3: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении Яндекс.Гоу. Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Гоу. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Гоу и других информационных сервисов. 0+.
11: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
14: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
19: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
20: Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
21: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
22: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
23: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
24: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Выходные. Новое радио превращается...
2: Превращается
1: в выходное.
3: Новое. Выходного шоу. Макс Остаков, Данила Михайлов. Мы сегодня про зрение все-таки говорим. Очки, линзы, операции или у тебя от природы все хорошо. Поэтому залетайте в наши социальные сети и делитесь, делитесь, делитесь.
4: А какие
3: делитесь.
4: Там предварительные результаты? Ты же там вроде как голосовалочку оформил небольшую.
3: Ну, если бы ты зашел в наши социальные сети и увидел бы, что я голосовалочку не оформлял. Просто...
4: А, просто вопрос задал и, соответственно, из комментариев черпываешь.
3: Конечно, конечно. Конечно. Короче, Татьяна пишет, от природы у нее все хорошо, но обожает она имиджевые очки. Но это отдельный вид людей, которые очки для вечера,
4: для
3: очки
4: статуса.
3: Для дня. Да, кстати, да. Вот я такой же. Я вот такой же в целом. Однажды я преподавал в высшей школе экономики. Я просто взял очки, надел, и они меня спросили, студенты, говорят, у вас зрение плохое? Я говорю, да, но это нулевки. Ну, хотелось мне, знаешь, немножечко в препода
4: лоска
3: поиграть.
4: Добавить, ага.
3: Поиграл в препода, ну, нормально. Ирина пишет, все было хорошо, пока не испортилось. Увы и ах. Но вообще зрение, это же возрастная история. Нас всех рано или поздно ждет какой-то спад после энного количества лет. Потому что, насколько я знаю, даже операцию по коррекции зрения говорят, что после 35, ну, нет смысла делать, потому что если у тебя был минус, оно как-то немножко равняется, потому что с возрастом растет плюс.
4: Мне кажется, большое количество людей, которые сделали операцию и после 50, сейчас с тобой не согласятся.
3: Не буду утверждать, что я не прав. Это просто мое мнение и вырезки откуда...
4: А мне нравится твой подход. Не буду утверждать, что я не прав. То есть...
3: Нет, сказал, не буду утверждать, что я прав.
4: Да? Ну, хорошо.
3: Угу. Поехали дальше. Полин пишет, я очкарик, минус 2,5 зрения. Ну, это, кстати, это еще такая ерунда.
4: А у тебя?
3: У меня уже минус 4,5.
4: Красавчик.
3: А у тебя?
4: Понятия не имею.
3: А, да, настолько?
4: Ну, у меня какой-то там хитрый астигматизм, и там по-другому минусы считаются.
3: То есть ты не как все?
4: Ну, не то чтобы не как все, но...
3: То есть ты особенный.
4: Сделать линзы для моих очков чуть подороже, чем для твоих, к сожалению.
3: Да. А еще, чем больше минус и вот всякие астигматизмы, это же еще отражается на толщине.
4: Не продолжай.
1: Это новое. Выходное радио.
5: Выходное. Новое.
1: Реклама.

0: Залетай.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Слушай, новое.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: В Магнитогорске 3.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй. Это выходного шоу Макса Стахов и Данила Михайлов. И сегодня, да, очкарики, это наш день, потому что тема сегодняшнего эфира – это зрение, очки, линзы, операции. Или у тебя все хорошо, залетай к нам в социальные сети и рассказывай скорее. Но вот смотри, давайте рассмотрим какие-нибудь бытовые случаи, потому что каждый из нас хоть раз в жизни брал указательные пальцы, прислонял их к глазам и натягивал вот эти вот уголки для того, чтобы что-то рассмотреть, и это действительно лайфхак, который работает.
1: Не, ну ты можешь просто щуриться.
0: Так не прикольно, как будто бы. Щуриться-то понятно, это в любой момент. А вот ты точно не знаешь,
1: дразнишь Толю Цоя, например.
0: Толю Цоя?
1: Да.
0: Он, кстати, был у нас...
1: В живой среде.
0: Да. Дразнили ли вы его там?
1: Нет, он сам себя дразнить гораздо. Парень с эксклюзивной самоиронией. Просто красавчик вообще.
0: Блин.
1: Шикарный, кстати, получился эфир. Поэтому, друзья, если не видели, то...
0: Залетайте.
1: Залетайте, погуглите, да.
0: Ну, это, например,
1: живая среда, Цой.
0: Мой личный лайфхак, вот даже несмотря на то, что я хожу в линзах периодически, я где-то надписи далеко не вижу, я просто достаю телефон, делаю X5, такой, ха! Сломал систему. Или вот, например, сидишь ты где-нибудь в метро.
1: Я то же самое делаю, когда КБЖУ смотрю на каких-то продуктах. Там почему-то минус 8 шрифтом,
0: да.
1: Это все, и ты так жикс, да. Камеру навел, опа, все нормально.
0: Но есть различные приложеньки, которые сразу тебе показывают, где что, кого, как.
1: Но это все-таки чуть посложнее. Ну, они же не могут знать сырники, которые вот принесли сюда, здесь, к нам в кафешку.
0: Ладно, согласен.
1: Да.
0: Согласен. Или когда-нибудь в метро, когда ты едешь тоже, и не хочется поднимать свою задницу, но не понимаешь, на какой станции ты едешь.
1: Потому что если поднимешь, сразу какая-нибудь беременная прыгнет и сядет на твое место. Вот в секунду прям вообще. Надо держать востро, не дай бог поднять ее. А то вдруг еще бабушка какая.
0: Молодой отец знает, о чем говорит.

0: Я что-то немного в шоке, Максон. Наслаждаюсь, какая же красивая осень в Москве. Мне кажется, что везде так, а тут полстраны уже снегом замело.
1: Это правда.
0: Офигеть, конечно.
1: Я не знаю, у меня флешбеки. Ты мне говоришь, красивая осень, а у меня в голове какая осень в лагерях. Ну, магаданская
0: прошла. Ставили мы эту песню, кстати, не так давно. Бутырочка. Слушай, а скажи, вот ты же из Магадана. Там сейчас у вас уже...
1: Снежок, да, уже морозно. Уже морозно настолько, что холодно.
0: Слушай, а это правда, что вот в Магадане у всех есть снегокат свой собственный?
1: Нет,
0: неправда.
1: Можно одолжить у соседа. Но вот я когда последний раз приезжал домой, я вот, например, хотел снять себе видос музыкальный, там небольшой клипец. Так вот, я не из самого Магадана, а из маленького поселка Магаданской области, Амсукчан. Из-за того, что все друг друга знают, мне за один день предоставили автомобиль. Так. Я катался на машине, снимал кадры. Мне предоставили буран, это снегоход. Мы ездили...
0: Он массивный такой, он, прям?
1: Да, вдвоем вы садитесь, один управляет, второй сзади. По всем снежным сопкам, по горам. Мне дали аргамак, тоже снегокат детский. Ну вот заходишь в подъезд просто к соседям, говорит, можно взять? Ты, черт с тобой, бери. И вот на трех, получается, средствах передвижения я покатался. А еще была очень дурацкая история. У меня был штатив, я этот штатив прикрепил на ветку дерева, и когда я его крепил на ветку дерева, с него, с ветки, упал снег. Соответственно, штатив отлетел на 3 метра над землей, и я не мог дотянуться, потому что вот застрял он у меня там на ветке дерева.
0: Слушай, расскажи, как ты преодолевал на снегоступах 8 километров, когда ходил в школу в своем поселке?
1: Да никак. Выходил пешком, шел по сугробам.
0: Что ж ты вот прям никакой экзотики абсолютно. А медведей видел?
1: Конечно.
0: И?
1: И живой.
0: Кормил их, может, там малиной с руки?
1: Нет, бананом.
0: Обалдеть.
1: Открываешь дверь машины, кидаешь, закрываешь и не подходишь близко никогда в жизни.
0: А потом медведь пасется около вот этой вот обочины и кому-то может не повезти, потому что банана нет в кармане.
1: Вот, вот. Поэтому очень важно не кормить их нигде и никогда, потому что они потом тащатся к людям.
0: А ты был глуповатый, да, когда кормил бананчиков?
1: Я был малой.
0: Ну и глуповатый, соответственно, или нет все-таки?
1: Пример брал взрослых, которые делали это. Я делал выводы в ситуациях, которые видел.

0: Опа, подъехали выходного шоу. Макс Стахов, Вадим Данилин, хотел сказать. Ну, нет, отмена.
1: Без проблем, можно и Вадимом Данилиным побыть.
0: Данила Михайлов.
1: Это сложно, конечно.
0: Он неповторим, как и мы, собственно, все. Сегодня зрение обсуждаем различное. Кто что носит, очки, линзы, у кого вообще отличная история. Вот все это. У меня, кстати, новость была. Вот где-то вот здесь, прям по разрению. А вот, вот бежевые мамы. Очень популярное направление.
1: Помним, помним, да.
0: Заходишь в социальные сети, вылизанный профиль, они все в бежевом. Так вот, эти самые бежевые мамы могут замедлить развитие зрения у ребенка, говорят офтальмологи.
1: Контрастов не хватает.
0: Да, да, ты пробил всю эту историю за секунду. Вот что значит умный человек. Да? Потому что нечему глазкам детским зацепиться.
1: Не хватает контраста. Мне кажется, как вот дети в Сахаре вырастают, тоже ведь вокруг все примерно одного цвета.
0: Еще и ветер в глаза.
1: Да.
0: И потом они, получается, тоже с юмором. Как
1: Но они, мне кажется, преодолевают очень большие трудности, чтобы потом вот все, не знаю, всю волю организма собрать в кулак, и если у тебя все в порядке, то на выходе ты будешь чемпион всего на свете. Да, мне так кажется.
0: Может быть, может быть. Вот знаешь, у меня с очками постоянные траблы, я их постоянно ломаю, поэтому не ношу. Но у меня как-то было приключение с линзами. Я уснул в линзах. Просыпаюсь утром, вижу хорошо и не придаю этому значения. Но у каждого человека есть сила привычки. Я беру вторую пару линз, они у меня были однодневки, и надеваю линзы на линзы. И у меня 3 секунды полного шока. Я такой, я не вижу, я ослеп. Что произошло? Потом снял, получается, 2 пары, вот так вот пальцами раздвинул, такой, а вот в чем причина. Вот тогда расслабился.
1: Ну, это прям такая зарисовочка для Ералаша какого-нибудь практически.
0: А моя
1: Он
0: жизнь...
1: еще, кстати, жив? Нет, не знаешь?
0: Ералаш?
1: Ералаш.
0: Не знаю.
1: А Фитиль? А про это ты вообще не знал никогда.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефу.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Если по

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: А мы тут сегодня про зрение говорим. Это Макс Астахов, Данила Михайлов. У меня, кстати, есть подруга, она слушает нас прямо сейчас. Вот у нее просто вообще какое-то кошмарное зрение. Хотя вот все окей. Как бы ни минуса, ни плюса нет. Но недавно произошла ситуация. Она сходила в душ, забыла выключить воду, каким-то образом не увидела и ушла. Затопила всех своих соседей. Ой-ой-ой. Просто. Ламинат пошел пузырями, там, страховая, все это, слава богу, выплатила, все хорошо. И вот сейчас она вместе с ремонтником, с мастером сидят и перекладывают ламинат.
1: А сколько этажей вниз? Страдать умудрились.
0: Она живет либо на третьем, либо на пятом, ну, получается, парочку. Даша, если я что-то не так говорю, напиши мне прямо сейчас, я вот дополню это. Информацию.
1: Понимаешь, вот тут прям проверка страховых получилась какая-то.
0: Да, да.
1: Человек,
0: да.
1: Может быть, впервые в жизни застраховал квартиру.
0: Да, я просто вообще сам.
1: У тебя даже и мысли такой не было никогда, я думаю.
0: Уверен, во-первых, у меня нет квартиры собственной, да. Поэтому чего мне там страховать? У меня нет таких проблем. А с другой стороны, я вообще не представляю, как можно не увидеть, что ты не закрыл кран, раковину, все что угодно. Не увидеть. Вот сходил в душ и забыл, но это жесть.
1: Ну, ты, может быть, не увидел, а вот, не знаю, телефон позвонил, ты так вышел, ну и пошел, и все. И вроде как.
0: Ну, ладно.
1: Да, с другой стороны, а куда же вода-то утекала, если не в стояк, так
0: ну
1: сказать?
0: Да. Ну да. Вообще с водой сейчас очень много различных приколов. Отопление же включается. Угу. Я вот вчера пытался закадровый голос записать для видео, а у меня просто по стоякам. И причем, знаешь, у меня тепло дома. Мне вот пока что оно вообще не надо. Я сидел, вот слушал всю эту историю. У тебя не включили воду еще?
1: Горячо. Нет, и тоже сейчас домашние ждут сантехника, потому что мы на самом верхнем этаже, и там какие-то вот воздушные пробки, и они никак не могут покинуть трубы своими руками.
0: Да. Надо говорят, придет мастер. Историю. Ты спрашивал, сколько этажей? Да. Три этажа вниз мне написали.
1: Три этажа вниз, кошмар какой. Ну, зато люди, наверное, знаешь, так восприняли это с знаком свыше, что, в принципе, пора бы уже и освежить немножечко.
0: Взводрились, как говорится.
1: Небольшой, да.

0: кухо, горло, носу. Глаз добавили сегодня. Макс Астахов, Новое радио. Данил Михайлов на бэк-вокале. Так вот... Да, что я тебе включил-выключил. Мы одновременно включили тебе микрофон.
1: Ничего, нормально.
0: Да, и ты мне сейчас про синестезию рассказывал.
1: А, да, это особенность развития, при котором, как я понимаю, человек видит музыку цветами. Я слабо понимаю, что это история. Но, кстати, мы сегодня не говорили вам про то, что у нас будет гостевой эфир. Нэнси и Сидоров у нас в гостях. И вот у них как раз-таки ребенок очень музыкальный. Как я понимаю, у нее есть эта особенность. Мне безумно интересна эта история.
0: Да, видеть музыку цветами. Причем... Более того, ты как-то прям ее ассоциируешь настолько плотно, что какую-то музыку даже слушать не хочешь из-за этого.
1: Ну, как я понимаю, да, опять же, очень, не знаю, что-то необычное. Вот у меня, я падок на такую очень историю, у меня, как получается, даже есть хобби. Я читал статьи, смотрел различные видосы.
0: Специфические такие отклонения?
1: Именно про синдром Туретта.
0: А про синдром Туретта?
1: Вот да, вот синдром Туретта.
0: Вот всегда кажется, что это обязательно только лишь ругаться матом и... Внезапно. Или это поглубже, пошире?
1: Ну, вообще, это определенное заболевание, врожденное, у которого есть различные аудиальные и механические тики. И вот почему-то очень многие люди, как тики, вот что-то неприличное цепляется. То есть, знаешь, когда ты психике запрещаешь себе делать, и оно как раз-таки подхватывает. Я столько информации пересмотрел, перечитал, и даже однажды встретился с человеком, у которого есть синдром Туретта.
0: С Билли Айлиш?
1: Нет.
0: Понял.
1: Просто ехал в метро, и там была девушка, которая вот ходила по кругу, выдавала какие-то вот условные перлы. И вот из-за того, что я знал, страшно не было. Но вот остальные люди жестко напрягались по поводу этого всего. Потому что ты не понимаешь, что происходит с человеком, а человек как бы не особо готов это объяснять каждый раз. Ну, прикинь, вот... У тебя просто рука автоматически подлетает в воздух каждые 5 секунд, и ты ничего не можешь с этим делать. Причем, насколько я знаю, чем больше ты сдерживаешься, тем чаще они, эти тики проявляются. И лекарства от этого всего нет. Я недавно видел в ТикТоке, что появились определенные браслеты на магнитах, которые током воздействуют тебе на нервную систему, и как будто бы как-то это должно помочь. Но пока что это только тестируется, и особого эффекта какого-то не видно.
0: Блин, любопытно. Вот прям, знаешь, это из тех людей, которые, наверное, перед сном начинают читать какой-то заголовок, а потом 84 вкладки у него, исследования, большие статьи, и зацикливаешься на полночи.
1: Ну, не всегда, но бывает такое. С некоторыми темами 100%.
0: Я еще слышал, что есть такая болезнь, не болезнь, дромомания.
1: Это что такое?
0: Это тяга к бродяжничеству. То есть тебе дома не сидится, и ты вот постоянно там то ли в лес бежишь с палаткой, то ли ты хочешь пешком пойти в другой город, ну и так далее.
1: А, я думал, эти люди называются геологи.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Залетай.
1: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 4. Новое.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй. Это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, Данила Михайлов на связи. Ну и они, мы вас предупреждали, они все-таки пришли. Нэнси Сидоров у нас в гостях. Привет, ребят.
1: Ура-ура, всем привет.
0: Как дела, как настроение? Вот сейчас для многих выходной. Но, как я понимаю, вы сегодня как белки в колесе в том числе.
1: 100%, да. На самом деле у артистов, мне кажется, вообще немножечко иначе строится расписание недели.
0: Ага.
1: Потому что у нас выходные обычно это понедельники, вторники, когда меньше всего каких-то выступлений, каких-то съемок и так далее. Но не ближайшие три недели, потому что сейчас у нас каждый день расписан, правда, поминутно. С утра мы приехали из Кирова, у нас было вчера там большое классное выступление, вообще просто потрясающе. После этого быстренько собрались, приехали, значит, к вам, после этого забираем ребенка, едем вместе на студию записывать еще одну новую песню, а завтра у нас генеральная репетиция спектакля, который совсем скоро выходит.
0: Вот, кстати, давайте сразу к этому перейдем. Вот для тех, кто не знает, кто такие Нэнси Сидоров, это супруги, артисты, авторы песен, ведущие шоу «По коверочку», а также еще и актеры с недавнего времени. Вот тут можно и рассказать.
1: Уже как две недели, да.
0: Что за заварушка? Как вы в нее вписались и чего нам ждать?
2: Ой, ну начнем с того, что есть замечательный мюзикл под названием «Любовь без памяти». Он по песням Василия Михайловича Вакуленко, он же Баста. Буквально около полугода назад мы снимали спецвыпуск нашего шоу «По коверочку» с актерами мюзикла и непосредственно с Василием Михайловичем. И, как нам передали, возникла у них идея, собственно говоря, сделать второй сезон с, как они говорят, звездными артистами.
1: Приглашенными артистами, да, так как будто
2: вот
1: лучше.
2: И так получилось, что выбор пал на трех замечательных людей. Это на нас с Настей и на Никиту Калагриеву.
1: Да, компания бомба.
2: Играть мы будем не одновременно. Будет не одновременно, потому что у нас с Никитой одна роль. Хотя, казалось бы, да?
0: Но... мы разные составы, да?
1: Да, мы будем разными составами.
2: Круто. В этом есть, мне кажется, вся прелесть спектакля, в том, что в трех составах есть абсолютно разные вообще по характеру, по своей наполняемости актеры со своей определенной органикой. И поэтому, если вы ходили хотя бы один раз на этот спектакль, придите еще раз, вы увидите его совершенно по-другому, совершенно по-новому.
1: Кстати, это здесь совершенно рядышком проходит, в Вегас-Сити-Холле. Ага. Поэтому вам, считай, вот с работы
0: вышел-прошелся. Грешно не сходить,
1: да? Конечно.
0: Но, насколько я знаю, вы там антагонисты. Такие злодеи. Я посмотрел в социальные сети, очень нелегко дается это амплуа.
1: Честно, да, потому что вообще в целом работа в мюзиклах, она уже была в нашей жизни, и моя первая работа в целом была как раз-таки в театре. Ага. Я там играла ангелочка, потом няню, ну, в общем, все такие персонажи, которые были, во-первых, второстепенные, а во-вторых, добрые, хорошие, ну, больше, наверное, подходящие нам в жизни. А тут приходится играть лично мне максимально строгую, максимально...
0: Холодную,
1: максимально с претензией к мужчинам женщину, но это вообще, да, как бы не очень на меня похоже, которая все сама, она держит бизнес, она держит свою радиостанцию, и она очень-очень четкая.
2: Мне приходится играть такого мажора, газлайтера, абьюзера, которого на самом деле практически все уже кинули. И единственный человек, которому вот я до сих пор нужен, это, собственно, героиня Насти.
1: Да, и там очень тяжелые взаимоотношения, там постоянные какие-то крики, ругани, попытка отстоять свои границы через повышенный тон, а мы так в целом никогда не общаемся. Поэтому мы, когда на сцене находимся, я ругаюсь и с главными героями, ругаюсь и с Олегом, и на всех кричу, и это все максимально нетипично для нас. Приходится репетировать даже дома. Буквально вот когда мы собирались к вам, параллельно с отпариванием этих невероятнейших костюмов, которые на нас, я ходила по дому и ругалась на воображаемых людей. Конечно, ну нужно же каким-то образом репетировать это все, потому что нужно не проглатывать слова, нужно идти постоянно по нарастающей, повышать и повышать тон голоса, а для нас, я повторюсь, это невероятно нетипично. Но, надеюсь, все получится.
0: Есть же различные актеры, которые застревают потом в своем образе.
1: Которые застрели.
0: От репетиций. Вот, не может быть с тобой, вот, например, произойти что-то подобное? Вот настолько тебе сейчас, знаешь, не нравится этот костюм, точнее, он пока что тебе не по размеру,
1: да,
0: я имею в виду. Но а вдруг ты распробуешь, и дома будет вот различная ситуация?
1: Ну, на самом деле, тут лучше, наверное, на этот вопрос ответить Олег, потому что ему есть что сказать.
2: Для того, чтобы застрять в каком-то образе, нужно, чтобы это была наша не последняя роль. Ага. Во-первых, мы на это очень сильно надеемся. Как мы с Настей шутим, у нас будет сколько... 8 спектаклей, то есть да. 8 раз позора. Но при этом, при всем, да нет, фишка в том, что мы в жизни, это, я не знаю, вы смотрели мультик «Три богатыря и пуп земли»? Угу. Там, где они подходят к этому пупу, и Добрыня такой... Ты нехорошо поступил. Это ты нехорошо поступил. Ну, фишка в том, что, правда, ругань именно такая, прям экспрессивная, это такой атавизм, уже максимально удаленный очень давно из нашей семейной жизни.
3: А был?
2: Что... Ну, то есть вы эти первые эмоции... полтора-два да. года мы дрались на мечах просто, мне кажется. Вот. Но это всегда такой момент притирки, который привел нас к вот той самой идиллии, которую мы построили вместе. Это правда очень здорово.
1: Вот все пытаюсь вставить свое. Какая ты двуличная, Раиса Васильевна. Потому что каждый раз после того, как мы уезжаем с репетиции, ну, правда, ты немножечко остаешься в амплуа, которое ты только что 5 часов подряд... использовал.
3: Mm-hmm. Сид и Нэнси играет прямо сейчас. Нэнси Сидоров у нас в гостях. Совсем скоро вернемся.

0: Они даже сплетничают доброжелательность. Знаете, сегодня в гостях на Новом Радио. Пара 24/7, можно сказать, вместе. И, ребята, вам всегда есть о чем поговорить.
1: Это правда. Причем как друг с другом, так и с людьми вокруг. Потому что, как я уже говорила и не один раз, суть в том, что вот наши отношения, они добросозависимые. Такие вот нездоровые, добрые, созависимые отношения. Потому что тут работает такая история, что даже когда мы расстаемся на пару-тройку часов...
2: Такое
1: вот,
2: бывает?
1: Да,
2: бывает
1: иногда. Вот, например, сегодня Олег уходил на 18 минут брить голову.
2: Вау, ничего себе. Зайдите к нам в трансляцию, они даже в костюмах одинаковых.
1: Это правда. И, в общем, когда мы расходимся на несколько часов... Все равно, вот знаете, есть такое ощущение, что нужно все равно позвонить, сразу рассказать. Если какая-то шутка произошла, ты сразу ее телеграфируешь. Сплетня, с которых мы, собственно, начали.
3: Чучундра, раскрой уши.
1: Да-да-да, это сразу сериал. Олег, у меня такая вообще новость. Сейчас приедем, я тебе все расскажу.
2: Блин, как круто.
0: Да вообще очаровательно. Это прям амбассадоры Дня семьи, любви и верности.
1: Ну вы, конечно, нас тоже не захваливаете.
2: Да это не мы захвалили, ты его сама рассказывала, что где там на ВК-фесте Соболев говорил, что вы самая незашкварная пара шоу-бизнеса.
1: Это как раз-таки Соболев говорил. Спасибо ему огромное за сию характеристику, невероятно приятно. Но да, то, что мы не зашкварные, это, наверное, все-таки больше правды. Но то, что мы супер-мега-милые, ну мы же от этого максимально стараемся отходить. Нас изначально именовали диснеевской парой, парой из Диснея, а мы на самом деле те еще чертовки. Нам иногда вот хочется чуть-чуть похулиганить.
2: Ну, я видел различные интервью, где вы рассказываете друг по другу, что когда идет какая-то подготовка непосредственно к туру, к концертам, что если в работе какие-то косяки, то Настя — это самая сирена, которая проест весь мозг команде. Так я понял?
4: Фишка в том, что Настя сама по себе в жизни абсолютно добрый человек. Мне кажется, мы в жизни не по работе, мы не ругаемся. Ага. Вот. В быту все вообще замечательно, прекрасно. Но как
1: потому
4: только...
1: что быта нет в целом.
4: Мы бытовые инвалиды. Вот. Но при этом, при всем... Как только вот что-то происходит не так, если я еще стараюсь каким-то образом включить принятие, правда, в последнее время у меня все меньше и меньше этого получается.
1: Я учу его плохому.
4: Видимо, я заражаюсь. Десятый год вместе все-таки. То Настя — это тот человек, который периодически за словом в карман не полезет, и она, как мне кажется, в большинстве случаев, в 97% случаев, она максимально права. 3% — это когда мне прилетает.
1: Согласилась. Нет, ну на самом деле правда, просто иногда очень-очень сложно донести до людей то, чего ты хочешь добиться, например, либо от звучания, либо от визуальной какой-то картинки. И правда, не будем скрывать, что люди мыслят полярно по-разному.
2: Да, факты.
1: И вот, например, мы сейчас готовим к съемке новый клип. Буквально через три дня у нас будет съемка. И концептуально мы с ребятами мыслили абсолютно в одну сторону. Но когда дело дошло до раскадровки, мы поняли, что это две полярно разные картинки.
2: Ага.
1: И вот сейчас все это пересобирали. Было уже две встречи. Одна очная, другая в онлайне. И мы все пересобираем заново.
2: Вопросики решаются.
1: Да, конечно. Хотя изначально все мыслили абсолютно одинаково.
2: Давайте быстренько добьем эту историю про мюзикл, в котором вы совсем скоро будете принимать участие с премьерой. Вот это не первый мюзикл, сейчас у вас большие роли, но вопрос следующий. Кинокарьера-то вообще потом какая-то планируется? Вы как-то говорили в интервью, что вот в кинотусовке чувствуете себя больше своими, чем в музыкальной и даже блогерской.
4: Ну, мне кажется, вот именно в кинотусовке, да, классно, но с учетом того, какая у нас Настя психика, нам в кино противопоказано абсолютно.
2: Что это значит?
4: Мы слишком быстро можем вот разогнаться. Буквально вот ночью в поезде написали песню, сегодня утром ее закончили. Один раз ее спели, и потом где-то минут 5 рыдали, а потом Настя такая: я знаю, какой клип на это нужно сделать. И она 15 минут не могла рассказать, потому что она просто взахлеб.
2: Офигеть.
4: Вот. И я одновременно с этим взахлеб.
1: Но тут даже суть больше не в этом. Суть в том, что когда ты находишься в кино, когда ты в процессе съемок именно киноленты, ты... должен ждать реакции от зрителей. Ее нету вот так вот, чтобы сразу. Mm-hmm. Когда ты выходишь на концерт или играешь в театре, в мюзикле, там ты все, сразу видишь людей.
2: Глаза.
1: Конечно, сразу есть эмоциональная связь, и ты уходишь уже максимально заряженный. А кино — это совершенно другая история.
2: Согласен.
1: Там ты 90% времени, будем говорить честно, сидишь. Ты ждешь, пока у тебя
2: пока
1: все решат.
2: Пока тебе не скажут, что делать.
1: Да, пока тебе не скажут, вот эти вот 30 секунд ты сейчас должен отыграть, а дальше пересетап, дальше еще все думают, а с какого ракурса лучше то же самое подснять. 15 дублей, ты говоришь одну и ту же фразу, и, а потом сидишь еще 40 минут, ждешь, пока свет поставят, пока что-то еще там сделают. Для меня это сумасшествие. Мы как-то раз попробовали принять небольшое участие, такое у нас было камео в «Ландышах», его даже, по-моему, вырезали.
2: Да, да.
1: Вот, но это супер не наша история именно в плане работы. А тусовка, да, ребята, актеры, чудесные бусинки.
0: Ребят, пока мы в вас влюбляемся всей страной все сильнее, скажите, а как вы познакомились?
4: Да мы, ой, да, да мы на «Голосе» познакомились 15 сентября 2017 года, да. Я был на 5-м сезоне «Голоса» в команде Димы Билана. После этого остался работать у него аранжировщиком на следующем сезоне. И тут приходит Настя на репетицию в штанах «Битлджуса» и поет вместе со своей напарницей песню «Утекай».
1: «Битлджус» — это такие полосатые, знаете.
0: Полосатые, вот чуть-чуть
1: такие,
0: растянутые.
1: Да-да-да, такие вот большие штаны.
0: Пижамные.
1: Так и было, кроме шуток. Вот, и там мы с Олегом и познакомились. Я сначала с ним на «Вы» очень долго общалась. 3 недели. Мне казалось,
2: очень
1: что...
2: долго.
1: Очень долго, 3 недели. А, мне казалось, что он очень взрослый дядя. Мне на тот момент было 18, а Олег выглядел очень плохо.
2: Поэтому ты его каждый раз пытаешься переодеть?
1: Нет.
4: Она меня взяла, привела в порядок, помыла, подрила, подложила.
0: Из пыльного угла. Да.
1: Ну, абсолютно не так. Посмотрите, ну такой бы на дороге просто так не валялся. Такой, извините, ого-го, какой бэкграунд имеет. Ну так вот, мы познакомились там. С тех пор практически не расставались вообще. Но мы очень долго дружили, там вот примерно полгода. Мы еще там вместе такие гуляли. Я постоянно говорила, вау, какой ты классный. Вот бы такого парня, как ты.
0: Вот это вот. Намек понял?
1: Да-да-да, стандартная история. Вот. А после этого как-то все завертелось, закрутилось. И началась и музыка, и семейная жизнь вообще. Круто было.
2: Красота. Нэнси Сидоров у нас в гостях. Скоро вернемся.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Всем привет, выходного шоу. Макс Астахов, Данила Михайлов, Нэнси и Сидоров у нас в гостях.
1: Всем привет.
0: Ребят, мы же можем вас назвать коллегами. У вас ваше шоу по коверочку. Там к вам приходят артисты, вы с ними поете, вы с ними общаетесь. Расскажите, а как вы готовитесь, собственно? То есть, есть какая-то фактура, что-то чекаете, или как это у вас происходит?
1: Прям все карты вам нужно сейчас выложить, правильно?
0: Немножко поделиться.
2: Давай я кратко.
1: Ну, давай.
2: Безусловно, сначала факт-чекинг. Причем он не всегда получается удачным, иногда к нам приходят артисты, мы им задаем вопросы, они такие, а откуда вы это вообще взяли? Поэтому, уважаемые средства массовой информации, тоже проверяйте, потому что мы по вам готовимся.
0: Ага.
2: Вот, затем, естественно...
1: Оказывается, Эльдар Джарахов никогда не пел на иностранном языке, понимаете?
2: Хотя казалось бы, да? Вот, а потом, естественно, готовимся с точки зрения песенного репертуара. Подбираем и какие-то хитовые песни непосредственно артистов, смотрим, что артисту нравится, о ком он отзывается хорошо. Безусловно, уточняем различные стоп-темы. По факту, вот все то, что вы слышите с музыкальной точки зрения в наших выпусках, это на 96% абсолютная импровизация. Периодически даже мы не знаем, как будет звучать та или иная песня до тех пор, пока не случится мотор. Вот. И каждый раз мы боимся, потому что... Ну,
0: за что именно?
2: Смотрите, за один съемочный день мы снимаем 4 мотора.
0: Да.
2: Это чаще всего 4 абсолютно разных человека, на которых надо перестроиться. У тебя есть буквально полчаса времени, ты за эти полчаса еще судорожно пытаешься переодеться и понять, какие песни у нас следующие. И где-то вот третий мотор у нас всегда самый провальный, получается, с точки зрения именно нашего состояния.
0: Ага.
2: Потому что ты вроде бы уже понимаешь, что почти конец, но у тебя сил нет, и ты копишь немножечко энергию перед четвертой съемкой. Вот. Ну и плюс ко всему, правда, когда к нам приходят глыбы, действительно.
3: То они на третий мотор не встают.
2: Да, к слову, мы с них пытаемся начать, чтобы, знаешь, так, Валерия пришла, все, дальше ничего не страшно, мы все сможем, мы все выдержим.
1: Ага. Плюс ко всему, сейчас еще мы немножечко переформатируемся с точки зрения разговоров, это уже должно быть что-то такое, что, опять-таки, СМИ смогут цитировать, что-то такое непростое, пытаемся вывести людей.
0: Инсайды, да?
1: Конечно, чтобы какие-то эмоции были, чтобы какие-то вот новые интересные факты, а мне так неловко каждый раз спрашивать у людей, там, знаешь, если произошло какое-то болезненное расставание или там какой-то вот тяжелый момент в жизни. Я вообще не хочу в этом копаться. Я хочу взять человечка за ручку и сказать, да у тебя все будет
0: так
1: хорошо.
0: Ты же можешь... Так, Олег, это твой вопрос, задай, пожалуйста.
2: Примерно так оно и получается периодически.
1: А потом мне в ухо редактор говорит, спрашивай, а я не могу, мне аж вот меня все вот так вот ломает.
2: Ну и плюс ко всему, вот буквально через пару месяцев будет 3 года, как выходит шоу, и мы понимаем, что надо что-то менять, надо где-то как-то апгрейдиться. Поэтому велика вероятность, что в следующем году вы увидите покровочку немножечко в другом формате.
1: Велика вероятность, что уже в этом году нам понадобятся люди на съемку по коверочку, потому что возможно,
0: да,
1: возможно, несколько выпусков перед Новым годом мы будем снимать с аудиторией. Так что, ребята, если вдруг кто-то хочет...
0: Запишите меня.
1: Да, да, отлично, тебя мы записываем. Если вдруг кто-то еще захочет, обязательно следите за новостями. Возможно, кого-нибудь позовем.
0: Вау, круто.

0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
16: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
17: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Они даже попивают здесь нам. Выходного шоу Макс Астахов, Данила Михайлов, Нэнси Сидоров в гостях. Ребят,
1: привет, привет.
0: Мне кажется, можно новую одежду сделать.
2: Вырежет, да.
0: Сделаем историю.
3: Давай, у вас планируется
0: тур.
1: Все абсолютно правильно. Это не то, чтобы новый тур, а я уже все, понимаешь, меня у микрофона посадили, я теперь не дам вам и слова сказать.
0: Я просто видел пост, где вы на каждый город, в который будете, написали какие-то теплые слова. Где-то это родина звукорежиссера, где-то что-то еще.
1: Все абсолютно правильно. Это вторая часть тура нашего первого, который начался весной. Тогда мы поехали по югу России, по Поволжью в двух столицах выступили, завершили Москвой. Сейчас же мы уезжаем на Дальний Восток, в Сибирь и на Урал.
0: Угу.
1: И начнем мы как раз с Владивостока.
0: Когда это будет?
1: Это будет у нас 15 октября. Уже совсем скоро, всего лишь 11 дней осталось. И вот то, что я писала. Владивосток — это родина моей бабушки. Поэтому начать там концерты, вот эту вот вереницу концертов, будет невероятно трепетно, невероятно как-то круто. Дальше у нас будет Хабаровск, после этого Иркутск.
4: Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Екатеринбург.
0: Ну, я смотрю по вашей шпаргалке, все верно, все правильно выучили.
1: Блин, мы запомнили. Конечно, каждый город будет для нас особенным, потому что, как ты уже правильно упомянул, какой-то из городов, это любимый город нашей дочки, это Хабаровск. Я не знаю, почему, она просто невероятная фанатка, когда мы говорим, ну что,
0: На пяти тысячах, что там, Хабаровск изображен, нет?
1: Да, кстати, я поняла, куда мы движемся, но нет, обычно мы спрашиваем ее, мол, куда полетим в отпуск, давай там Турция, Дубай, что-нибудь, море, она такая, а может быть, Хабаровск? Я думаю, вау.
4: Или в Карелию.
1: Да, в Карелию, она тоже очень-очень любит, там у нас концерта, кстати, пока не было.
0: Карелия круто.
1: Дальше будет Иркутск, где мы будем есть бузы.
4: Самые вкусные бузы, самый вкусный байкальский сиг. Дальше Новосибирск, в который мы, вот, к слову говоря, по-моему, никогда не заезжали именно с концертной программы, поэтому это будет наш дебют. Красноярск, да, это родина и звукорежиссера нашего Вани, нашего друга Ильи Аноприева, поэтому там, опять же, все написано, мы узнаем, сколько у них там, правда, друзей в Тюмени.
1: Они сказали, что всех позовут, поэтому, ну, проверим, реально, есть ли у них друзья.
0: Аноприеву большой салют, недавно приходил к нам в эфир тоже.
1: Ну вот, дальше мы едем, значит, в Тюмень, а там вообще все опасно, у нас там очень классные друзья, бармены. Каждый раз, когда мы приезжаем, мы не можем оттуда уехать нормально. А дальше Екатеринбург.
4: Екатеринбург — это наш, ну, правда, третий, наверное, любимый город после Москвы и Питера. Там невероятно вкусно, невероятно красиво. И вот мы с Настей обсуждали, что вот если бы нам пришлось выбрать какой-нибудь город для переезда, ЕКБ был бы по-любому одним из первых, вот куда бы мы могли переехать.
1: Поэтому всех невероятнейше ждем.
0: Мне нравится плотность ваших планов. У вас сначала мюзикл вместе с Бастой «Любовь без памяти», потом у вас сразу же, да, большой тур.
1: Да.
0: И еще готовите, что, EP-шку?
1: Да. Все правильно.
0: А вот смотри, как-то вам задавали такой вопрос, что все, что у вас находится в загашнике, так сказать, вы стараетесь сразу отстреливать. EP — это новые какие-то
1: это
0: песни?
1: Это мы так отвечали.
4: Абсолютно, да. Абсолютно новые. Причем суть в том, что мы планировали вообще выпустить в этом году немножечко другой EP по концепции. Он должен был называться «Дофаминовая яма».
1: Мы такие врушки просто.
0: Я, кстати, видел это интервью про «Дофаминовую яму».
4: Да-да-да. А по итогу так получилось, что вот за это время было написано несколько песен, наконец-таки, добрых, каких-то позитивных, потому что не все же нам страдать.
1: Мы опять врем, Нет, это не добрые, позитивные. Там добрые, позитивные две.
4: Из пяти, это уже хорошо, это 40%.
0: Пять песен, есть рабочее название?
4: Да, безусловно. EP будет называться «Неснятое кино», потому что мы считаем, что это идеальные саундтреки. Режиссеры, продюсеры, разбирайте, пожалуйста, договаривайтесь, как бы все будет классно. Трек «Останемся здесь», «Гори, гори, моя звезда», «Я так хочу танцевать», «Хоть что-то живое» и песня, которая будет выпускаться с дочкой нашей, вероятнее всего, называется «Может, это оно?»
1: Возможно, это будет эта песня. А возможно, мы какую-нибудь еще новую напишем.
0: Круто. Но трек будет 5.
1: Да. Треков будет 5.
0: А, может, вы нам что-то презентуете?
1: С огромным удовольствием. Мы, по идее, вам уже немножечко отправили.
0: И это правда.
1: Трек, который называется «Останемся здесь». Он выходит уже 9 числа, то есть получается в пятницу. Правильно, в пятницу.
4: Да, через 5 дней.
1: Мы невероятнейше любим его. Он получился не совсем похожим на все то, что мы делали ранее, но при этом он какой-то такой хороший. Я думаю, очень многие узнают в нем себя. Можем уже включать. А вы обязательно, люди, аудитория прекрасная. Нажимайте на пресейв.
0: Нэнси Сидоров у нас в гостях, Макс Астахов, Данила Михайлов. Останемся здесь, слушаем. Пока.
5: Я
2: разлюбил закаты, ты в них слишком часто уходила.

0: 8B. Залетай.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.
3: Новое.
1: На новом.
3: Всем привет, с вами Фейгин. Слушайте мою новую песню «Искрами» на новом радио.

Да, и новинки тоже в полном порядке. Макс Астахов покинул здание, но через час вернется с повтором хит-парада «Высшая лига», а ближайшие же 60 минут суперхиты и суперновинки в перемешку, в разнобой и импортные в том числе. В ответе Данил Михайлов. Мое почтение.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-6000.

0: залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
3: Новое.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Гоу». Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Гоу. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Гоу и других информационных сервисов. 0+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVA LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля HAVA LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVA LF7 на сайте HAVA.ru. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита, займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.

0: Как поет прекрасная Майли Сайрус на новом радио Midnight Sky. Ребятушки, ну, нам еще до полуночи далековато. В обозримой перспективе, исключительно русский язык, потому что будем слушать двадцатку топовых треков, за которые ты голосовал на нашем сайте. Это новое радио, хит-парад «Высшая лига» уже буквально через... уже даже через 9 минут. Ну, в общем, ты знаешь, выжимка суперхитов, суперновинок, твоих любимых, самых актуальных, уже очень скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь со снегом. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Залетай.
1: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркс,

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Слушай.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: В Магнитогорске 6.

0: Это Высшая Лига, новое радио, главный чарт России. Мы с Максом Астаховым, меня зовут Роман Емельянов, расскажем вам в ближайшие часы, да что там часы, сутки, да я думаю, что короче, уложимся. Кто, собственно говоря, у нас сегодня на Олимпе? Макс, давай, заряжай первый трек.
1: Всем привет, поехали. 20 место, классика. Добро, кстати, покинуло наш чарт, но
0: появилось... Добро покинуло наш чарт, знаешь, звучит не очень позитивно.
1: Я группу имею в виду, само добро остается. 5 утра становится на их место с новым треком «Улетай». И вот у вас есть какие-то планы на 2 октября?
0: У меня на 2 октября, ну, я, по крайней мере, нет. Я здесь, там же музыкастинг стартует. Ну, вообще улететь хочется уже куда-то. Уже, знаешь, такое ощущение, что осень как-то уже надоела, хочется снова в лето.
1: Вот и у группы 5 утра тоже есть планы на 2 октября. Они пишут следующее. Никуда нас не зовите, мы идем на концерт Ольги Бузовой. Вообще, на самом деле, у них планируется какая-то совместка.
0: О, ребята в расписании вносят такое мероприятие. Ага. А ну понятно, Канье Уэст отменился, теперь куда? Только на концерт Бузовой остается.
2: 20-е.

0: На 19 месте Баинди Хчо и Мод Шаде. Я вот, честно говоря, Макс, искренне рад, что яичный трек так же быстро сдувается, как взлетел. Ну вот честно, я на прошлой неделе, вот почему меня не было?
1: А почему?
0: А я был в Питере, я участвовал в культурном форуме как раз в сессии, посвященной теме ИИ и творчества.
1: Ага.
0: Представительной была такая туса, кроме меня был руководитель ПФК Карманов, Петровский, Швыдко, Бутман, величины. И они в большинстве своем такие: да пофиг нам это ИИ, человек, мол, незаменим. Я говорю, ну, во-первых, средний возраст нашей дискуссии немножко подкачал, говорю. Молодежи не хватает. Когда ты гениальный музыкант, к тому же, и на вершине славы, тебе, конечно, вообще ничего не грозит. А вот молодым будет этой точки вот достичь теперь сложнее, да, потому что появился ИИ. Вот единственный, кто отозвался в моем сердце своим выступлением, это Швыдко. И он толкнул очень интересную речь, в частности, отметив, что упрощение пути при достижении цели, а ИИ это и делает, собственно говоря, упрощает путь, да, как инструмент, ведет к деградации человека. Имеет значение ведь не только результат, но и тот путь, который ты при его достижении проделываешь. Угу. Когда ты тренируешь все, мозги, руки, интеллект, талант и так далее. Как только ты можешь проскочить несколько этих этапов, тут начнется проблема, и к чему мы придем, в конце концов, непонятно. Короче, тема, на которой можно дискутировать массу времени, но вот этот самый яичный трек, который в свое время нас обманул и прокрался в наш хит-парад, пока еще держится, но на соплях. Шаде.
2: 19.

0: Я просто... Может, Дава искусственный интеллект?
1: Может быть и так. Но ее трек, к сожалению, тоже спускается все ниже. Минус 3 строчки на этой неделе и 18-е место. А на самом деле у Марии все стабильно. Концерты, гастроли, иногда подрабатывает оператором. Как раз таки у мужа Давы. Уверен, что в обратную сторону это у них тоже работает. Вот недавно видел, что они контент ему на песню сам.
0: Ну, нет, это очень удобно. Инста-муж, инста-жена, все, как бы все свое ношу с собой.
1: Да, кстати, вот пока у Марии все стабильно, Дава стал таксистом. Он запустил новое шоу, в котором подвозит прохожих и дает им деньги за правильные ответы.
0: Ну, это классика. А так-то вообще я бизнесмен.
1: Да, но иногда и в такси. Давай не ждать.
2: 18-е.

Оказалось, следующий наш артист очень внимательно читает комменты в соцсетях. Mm-hmm. То есть абсолютно все. И на хейтеров максимально реагирует. Из 100 комментариев, если 99 будет позитивными, один негативный, я сосредоточусь на негативном. Всегда интересно как-то вот так вот себя подстегнуть. Вступать в перепалки с недоброжелателями певец не собирается, но на его защиту встают фанаты. Я вот не знаю, зачем вообще вот это все, вот зачем реагировать на какашки. Ну вообще смысла нет. Я, знаешь, вот тут недавно в ВК фотку выложил с Маратом Башаровым, мой однокашник. Вот. И смотрю, вдруг 1000 лайков, там какие-то 1000 комментариев. А у меня такой ВК, он такой полудохлый. Я так за ним особо не слежу. А там прям, ну знаешь, ну обычно, ну 100-200 лайков. А тут 1000 такие, я думаю. Ну зайду, посмотрю, наверное, все обрадовались. А там, я просто прочитал первые десяток, там просто такой шлачиной, там просто все. Ну в основном на Марата Башарова. Но я тоже попал под раздачу, как зацепило. Некий дядька тоже, который рядом с ним, и все. Да я плюнул просто, и мне вот, ну, абсолютно все равно, мне пофиг, я веду соцсети для друзей. Если кто-то там что-то хочет позавидовать или кинуть какую-то фигульку, да бог с ним, если человеку это хоть немножко поможет как-то реабилитироваться и почувствовать себя в этот день лучше. А вот так вот тонко реагирует, это Тимк белорусский. Очень с тонкой душевной организацией парень. Береги себя, мысли.

0: Ой, мне кажется, что гипотеза Эвелины Малинкиной, которая заключалась в следующем, что летние треки падают вниз, начинает оправдываться, потому что Джонни, Федук, их лето минус 4 строчки на этой неделе. Люди уже хотят осень.
1: Ну, что мы для них сейчас? Группа ДДТ? Что? Что такое осень? Что мы сейчас поставим?
0: А может быть это? Ну, проводим лето еще один раз. Возможно, на следующей неделе этого трека не будет. А по новостям рассказываю. Федук рассказал, что скоро выходит большое кино. Называется оно «Битва моторов». И он написал к нему саундтрек.
1: Трек. О, класс.
0: Безумец.
1: Вообще, мне не хватает в современном творчестве хороших саундтреков. Вот у нас песни из кино перестали становиться такими, знаешь, всероссийскими, всесоюзными хитами. Есть а ведь такое. Раньше, наверное, последний, это вот «Брат», «Брат 2», после этого вообще ничего такого не было.
0: Угу.
1: Так что ждем от Федука нового какого, что он станет новым Максимом Дунаевским.
2: 16-е место.

Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит?

Финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Продолжается высшая лига нового радио. Это хит-парад ваших пристрастий. С вами Астахов, Емельянов и звонкий парень, который разбивает клише. Раньше было как, Макс?
1: Как?
0: Ты приходишь в профессию, говорит, сколько вам лет? Первый вопрос. Сколько вам лет? Сколько? 30? 40?
1: Домой, да?
0: Поздновато начинать. А ему уже скоро полтос, и у него была какая пауза долгие годы, и сам, говорит, депрессовал. Чувствовал себя не очень, конечно. Были определенные сложности в плане самореализации, потому были какие-то депрессии, выгорания, вот это все. Но преодолел, выстрелила песня «Голоса», да, и понеслось, и поехало. Вот у него юбилей в следующем году. А он на вершине, на коне, и сейчас вот как нам на радио песня от Звонкова приходит и говорит, ну, сейчас будет клево. Значит, что, не включили трек, а все... Вот есть несколько таких артистов, там, ну, вот «Пицца», например, там, да, и вот «Сейчас будет клево». Вот и ведь бывает клево, как с песней «Красота», она уже 3 недели в хит-параде поднимается выше на 2 ступеньки.
2: 15-е.

0: А иногда есть настроение просто похвастаться. Как, например, это у Клавы Коки случилось. Кстати, ее песня вместе с Джонни прямо сейчас восседает у нас на 14 месте. Это «Журавли». А, так, Клаве. Пишет она следующее. «Я не была готова к такому сюрпризу. Команда привезла бриллиантовые платиновые диски за мои треки. Угу. Покинула чат. Краш бриллиантовый. Каждый из этих треков люди послушали более 500 миллионов раз».
1: Обалдеть. Ну, это серьезные цифры. И я думаю, что, кстати, тут не только платиновые диски, тут и баблишко должно было подсыпаться немалое.
0: Как будто бы да.
2: 14 место.

А ведь через пару лет следующая наша группа будет отмечать 20-летие своего существования. Ребята познакомились в 2008 году. Как время-то пролетело. Кстати, когда они встретились, их предыдущие группы распались, и они зарабатывали вообще не музлом. Знаешь, чем они занимались? Вот Роман работал курьером, гипсокартонщиком и продавцом в салоне сотовой связи. Одновременно. А Руслан поваром. Так что в сложные времена парни без куска хлеба не останутся, а Руслан его еще и приготовит. Это группа «Градусы» на ресницах. 13.

0: Претендент на попадание в высшую лигу. Эльдар Джарахов и пицца. Антонимы.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
3: Сладкий вкус малины на двоих.
2: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении Яндекс.Го. Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Го. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Го и других информационных сервисов. 0+.
5: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Плюс.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: высшая лига. Здесь Макс Астахов и Роман Емельянов. Ну и, конечно же, Биар Вульф со своим «Фениксом» на 12-м месте.
1: Вообще крутая песня. Ты знаешь, каждый раз, когда я в эфире нового радио на эту песню попадаю, я думаю, блин, какой же крутой трек. Вот если бы эта песня была написана в каком-нибудь там 89-95 году, это же был наверняка более роковый стайл, и это был бы просто песня поколений, песен на века просто. Она должна войти в лучшие какие-то сборники, мне кажется. Очень крутой трек. Ну вот откуда бы взялся, хрен его знает.
0: Вот вдохновение какое-то. Мне вообще очень завидно в последнее время.
1: Это плохое чувство, изгоняя его.
0: В хорошем плане. Всем дарят подарки. Вот, так, например, Райт Рауну и Калинину чипсы. Большие коробки.
1: Я им шапки разные дарю, смешные.
0: Вот, красота. Ну, мы все ими пользуемся. А еще Биар Вульф вот была на Камчатке, ей подарили какую-то офигенную здоровую рыбу.
1: О, рыба с Камчатки, это класс.
2: 12-е.

нас тут большой коллектив единомышленников далее. Holly Flame, Айова и Доз. Вот Катя Айова мне очень сильно нравится. Вот, ну, правда, ну, клевая девчонка. Нравится, причем много чем. И вокалом, и пластикой, как она танцует. Ну, просто безумие. И отношением ко многим вещам. В частности, к обвинениям в плагиате. Вот в последнее время, особенно с появлением искусственного интеллекта, который мы сегодня уже неоднократно обсуждали, вопросиков возникает немало. Вот звезда отметила, что практически у любого артиста можно найти отсылки к работам предшественников. Некоторые артисты прям громко говорят, что у них что-то украли, говорит Катя. Но если копнуть первоисточники, то можно найти и у этого артиста кучу отсылок к другим артистам из мировой истории. Знаешь, я думаю, что она права. Вот скажу как человек, который сам музыкой занимается, музыку пишет. Вот иногда в голове возникает мелодия, ты же не знаешь, откуда она взялась. Может, тебя вдохновение сейчас посетило, может, свет сверху пролился на тебя, и ты такой гениальный, сочинил с нуля. А может быть, ты лет 30 назад, 20 назад что-то услышал, забыл, и оно где-то отложилось тебе, и вот тут вот всплыло. Ты же не знаешь этого момента. В конце концов, нот всего 7, да? Так что, дорогие друзья, давайте будем терпимее друг другу. Вот тот же самый Holly Flame со своим Тону. Ну, все поняли, что, ну, все узнали, все догадались. А было ли это осознанно или нет? Ну, бог ему судья. Но песня же клевая. Клевая, да. Как и вот это самое, которое называется «Ловлю». Один.

0: А мы наконец-таки дошли до середины. Тут у нас лирик и его аутентичное. Вот мы постоянно говорим, что лирик классный саунд-продюсер, лирик классный саунд-продюсер. А кого он-то...
1: Отвратительно хороший человек. Ты знаешь, все время о нем говоришь что-то хорошее. Mm-hmm. А вот хочется как-то обосновать свои какие-то негативы. А нету их, понимаешь? Может, ты нашел, что накопал?
0: Да нет, не накопал. Я просто хотел узнать, а кого он, собственно, продюсирует. А там, на самом деле, и Зиверт, и Мот, и Клава Кока, и Три дня дождя, и Михайлов, и Валерия, и Нилет. И белорусских.
1: Помотало парня вообще. Помотало и Михайлов. Есть вещи, которыми лучше не гордиться.
0: Лирика аутентичная.

0: 28Б. Залетай.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.
3: Высшая лига. Это высшая лига, новое радио. Макс Астахов, Роман Емельянов и Мэри Гу, который месяц назад был ДРЭ. Знаешь, как она его отметила?
4: Как?
3: Вот не стала собирать друзей, да, не стала дорогие рестораны. Она устроила концерт. И не просто концерт, а благотворительный эфир в поддержку бездомных животных. Мне хочется привлечь как можно больше внимания к проблемам бездомных животных, объединить людей для ее решения, потому что это наша общая коллективная ответственность. Так что давай, Макс, иди бери котика с улицы и его воспитывай. А я пока послушаю Мэри Гу песню «Настоящий».
1: Девятое место.

0: Баста как-то пел «Круговорот вещей», а вот у Вани Дмитриенко так происходит в жизни. Пару недель назад мы узнали, что он станет наставником шоу «Голос дети», а он на самом деле-то рассказал, что трижды пытался попасть в «Голос» как участник и трижды пролетал.
1: Через задний ход, как говорят некоторые в шоу-бизнесе, пробрался.
0: Через темный, получается. Нашел дверь, отмычку, вошел, самое главное, все случилось. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна.
1: Главное, как говорит Филипп Киркоров, войти в нужную дверь.
2: Восьмое место.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: 7 вечера в Магнитогорске.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Севиль. И Артик, и Асти, бриллиант. Есть такая программа «Секрет на миллион». Туда пришел Филипп Бедросович Киркоров, вышеупомянутый, и раскрыл «Секрет на миллион», который состоял в том, что он был безумно влюблен в одну артистку.
1: Mm.
0: И даже хотел на ней жениться.
1: Yeah,
0: и даже купил кольцо. И даже сделал ей предложение.
1: Да ладно.
0: Ты знаешь, что была эта артистка?
1: Нет.
0: Севиль.
1: Да?
0: Да. Она ему отказала.
1: И слава богу.
0: Да, отказала. У нее уже Тони был, там все дела. Ну, ты знаешь, честно тебе хочу сказать, при всем уважении к братскому телеканалу, к Лере Кудрявцевой программе, мне кажется, они уже из пальца высасывают полную хрень, как бы. Ну, кто в это поверит? Ну, кто? Филипп Бедросович, как бы. Я же знаю Филиппа Бедросовича. Филипп Бедросович любит женщин постарше, да? Это, чтобы там, 70-80. Ну, все знают, как бы, да? Севиль молода для него. Хотя, с другой стороны, Филипп человек широкого кругозора. Севиль, Артик, Асти, бриллиант.
2: Седьмое место.

0: Мы едем дальше и натыкаемся на «Газ от Зиверт». Это шестая строчка нашего хит-парада.
1: Натыкаемся на «Газ от Зиверт». Твои подводки, Макс, иногда просто можно даже не продолжать. Нет, давай, продолжай.
0: Продюсер Зиверт недавно написал, что они с подготовкой к питерскому концерту совсем забыли про очень важную дату – 27 сентября. А она очень знаменательна. Знаменательна тем, что 7 лет первому винилу. После «Лайфа» им жизненно необходимы были хиты, чтобы удержать волну и закрепить фундамент. Вот они и написали эти самые хиты.
2: Шестое место.

0: предварительный марафон. Нам очень понравилась эта история с Константином Хабенским. Спасибо большое вам, потому что за эти годы мы собрали более 50 миллионов рублей, которые отправлены были на помощь больным детям и молодым людям. И было куплено масса оборудования и произведено масса операций. И вот снова 7 апреля это состоится. Я не буду раскрывать пока все карты. Будем раскрывать их постепенно. Уже известно, кто у нас будет хедлайнер. Известно много-много сюрпризов, которые мы вам приготовим. Но вот и Акмаля. Мы очень тоже хотим видеть. Сейчас ведем переговоры, как с другими артистами. Может быть, даже сегодня в хит-параде немножечко еще приоткрою небольшую завесу тайны. В общем, 7 апреля. Поставь себе календарь. Это будет снова с утра до вечера. Это будет ураган живого звука в нашей студии. Самые невероятные гости, премия. И кто знает, может быть, Акмаль. С песней «Любовная» он пока не претендует на получение премии, потому что не так давно она появилась у нас в хит-параде, но чувствует себя уверенно 8 недель в тотале и плюс 2 строки конкретно на этой недельке.
1: 5 место.
2: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: А на четвертом месте у нас расположились Гаязов Бразерс и их песня «Санта-Лючия». И на самом деле есть новость, которая, мне кажется, долгое время еще будет перекрывать любые новости у этой группы, что у младшего брата, у Тимура, будет ребенок. И мне нравится...
1: Удивительно, никто не ожидал, да? А и вдруг такой бах! Ни у одного артиста до сей минуты такого не случилось. А тут бах, и ребенок будет. Интересно, как он этого добился?
0: Надо будет спросить обязательно при встрече. Но мне кажется, просто Гаязов Бразерс — это же такие пацаны-тусеры, которые постоянно там, здесь. И история, которая мне нравится, что они максимально разные. Один с женой, с ребенком, второй максимально скрывает все свои отношения. Я говорю про старшего. Журналисты постоянно пытаются докопаться, кто раскроет секрет. Он говорит, нет, мои отношения — это мое дело. Ну, а нам остается только уважать этот выбор.
2: Четвертое.

0: И снова у нас Катя Айова, на этот раз одна, без ансамбля. Я уже рассказывал, чем она мне нравится, и не упомянул еще одного факта. Мне очень нравится, что она осталась жить в Питере. А в шоу-бизе ведь как? Все перебираются в Москву.
1: Правда.
0: Ну, во-первых, так удобнее, да? Самолеты на гастроли из столицы больше направлений, летать, перемещаться. И вообще движуха как бы тут. Премии, награды, тусовки. Вот, но люди, которые любят свои родные города, особенно такие, как Питер, вызывают у меня глубокое уважение. Ведь вот для творчества важно абсолютно все. И ниточка с родными местами в том числе. Айова, мы третье бронзовое, как статуи у Эрмитажа, место.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Yes,

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
6: Услышь весь район. Новое – это...

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, это Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и мы на самой вершине. Второе место, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End, и сейчас же на самом деле популярны снова все эти реалити, выжить там, выжить сям, различные титаны.
1: Жрут тараканов, жрут друг друга люди вообще, и вот все смотрят на это, ведут себя омерзительно, а количество подписчиков у них при этом увеличивается. Для меня это такой шок, ну просто раскрывается такой, причем мне кажется, их продюсеры наускивают, давайте, чем больше вот этого будет, вот этой мразотины, тем лучше. Мне кажется, что это какое-то зло. Это надо искоренять. Ну, реально, где-то добрые какие-то программы, в которых люди становились бы лучше. Ну, у нас есть спортивные, но они все спортивные. Спортивные. А там, где просто ты наблюдаешь и думаешь, о, какого высокого художественного и внутреннего роста человек. Я хочу тоже быть так. Ну, таких программ нет. Люди требуют вот этого хлебища и зрелища.
0: Я просто это все к тому. Возможно, кому-то напомню, но я узнал впервые. В 2006 году было реалити-шоу «Быть Сергеем Лазаревым».
1: Да ты что?
0: Там люди пытались жить, как Сергей Лазарев.
1: А это, наверное, после того, как вышел фильм «Быть Джоном Малковичем». Ну, клевая, кстати, идея «Быть Сергеем Лазаревым». Интересно, у Сергея получается или нет?
0: Может быть.

А я обещал вам раскрыть еще пару наших планов коварных на 7 апреля, когда, еще раз скажу, состоится новое Radio Awards, будут вручены наши знаменитые золотые статуэтки по итогам 2026 года и будет проведен благотворительный марафон в пользу фонда Константина Хабенского. И вот прямо сейчас на вершине этого чарта два человека, с которыми мы тоже сейчас разговариваем на тему в нашем шоу. Причем и те, и другие были. И уже и это было настолько здорово, что нам бы еще хотелось, чтобы они подарили свои живые потрясающие сеты. Это Баста и моя Мишель. На этот раз они вместе, если я буду танцевать. Плюс одна строка на этой неделе. Этого хватило для того, чтобы занять вершину пищевой музыкальной цепочки.

0: места. Моя Мишель, если я буду танцевать. Ну, ребята будут танцевать сегодня абсолютно точно, ведь они на вершине хит-парада нового радио, который мы составляем, ориентируясь на ваш вкус, на ваши преференции, на ваш выбор. Поэтому не забывайте ставить лайки, колокольчики, подписываться в соцсетях, ругать или хвалить те или иные треки, скачивать их на официальных площадках. Мы отслеживаем все. Макс Астахов это все пересчитывает. Наш музыкальный директор Катя Худошина проверяет, потому что с математикой у Астахова плохо.
1: Бывает.
0: И потом уже получается вот этот еженедельный хит-парад. У нас же на следующей неделе музыкастинг. Каждый день прямые эфиры. Звездное жюри и музыканты, которые присылали свои работы все лето. Тысячи заявок. Мы отобрали 25 лучших. И с понедельника по пятницу пройдут полуфиналы, а потом в следующий понедельник финал, и победитель получит все. Славу, известность, ротацию на новом радио, контракт с лейблом. Короче, будет зашибись. Каждый день с понедельника не забывайте подсоединяться к нашему прямому эфиру, ведь ваши голоса будут тоже влиять на исход. Вот теперь я все сказал. С вами были Астахов Емельянов. Встретимся через неделю. Пока.
1: Пока.

0: Реклама. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживали те. Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Новое радио.

0: придется, по поводу остаться нет. Тут уж дудки. Данил Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек дня. Теперь все, ушел искать «Вертю дорогу», но предварительно напомню, что завтра возвращаюсь примерно в это же время. И, что самое главное, завтра стартует 9-й сезон нашего титульного проекта «Музыкастинг». И вместе с тобой мы будем наблюдать за рождением сверхновой звезды шоу-бизнеса. Да, вот так вот я спокойно об этом говорю, а потому что знаю, что все примерно так ровно, четко, красиво и будет происходить. А завтра в 6 вечера старт. Наблюдать по видео за всем происходящим можно на платформе ВК-видео. Делай это обязательно. Ну и все. Все сказал, что надо. Все сказал, что надо. А теперь уже точно ушел искать Вертю.
1: Реклама. Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.

0: 8B. Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Залетай.
1: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Услышь весь новое.

0: Ростовом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Гоу». Сегодня мы их удваиваем. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. «Яндекс.Про» – платформа для обработки заказов пользователей «Яндекс.Гоу» и других информационных сервисов. 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я схожу с ума. Мне надо диван, помаду, телек купить.
6: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
8: 18+. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь со снегом. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Залетай.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое. Новое.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Новое радио.

Фабрики были новыми, когда нового еще не было.

0: вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: да.
1: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Новое радио.

Новое радио и Zion Music представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Новое

вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь со снегом. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8B.
1: Залетай.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домещиков 10.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах Нового Радио.

0: новое радио.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

0: Рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Реклама. Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Новое радио.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
0: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом — это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна.

0: подарки.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

снова одинок.нет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Новое радио. Новое. На новом.
6: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
7: Знаешь...

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимы, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: сами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Новое радио. Заходи без причин.

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.